Эсэм. Вы мне знаете. Я та семья Любы. Курю я нож джетча. Бомам куши нузы. Маух нучи пшетча. Кэше брызан писал. Пикну сапски кузва. Ехо книзы скуткую, кэштеги правы луза.